0: 6:25. Топ радио.
1: Привет, друзья!

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя

6 часов и 55 минут.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

утро такое утро, не так ли? Утро — это что-то такое, знаете, эфемерное абсолютно. Чувствуешь себя, как будто после праздника проснулся. Знаете это чувство? Помните, в детстве было, когда было интересно накануне, и вот просыпаешься, глаза открыл, со стола взял, что было...

0: узнаем все лучшее, что у нас есть. Вторник наступил, и это потрясающее событие, просто замечательное. Достойное хотя бы того, чтобы включить радиоприемник погромче, разглядеть вокруг себя мир в новой красивой оптике, замечательно.
1: Боже мой, это однозначно будет так. Почему? Я же говорила, что есть тех людей, кто обязательно летом надо заболеть, понимаешь, без этого никак.
0: Но у тебя появилась вот эта красивая сатурация в голосе.
1: Да, сделаем вид, что я что планировала, начиная гормонотерапию. Нет, друзья, просто голос немножечко такой, сегодня в таком режиме.
0: Что надеюсь. Ты ощущаешь в данный момент?
1: А в данный момент...
0: Ох, какая хрипотца пугачевская. Ну-ка, давай. Любовь, покажи, а я...
1: Мы играть сегодня не сможем.
0: Извини.
1: Иначе мы не доживем до конца эфира.
0: Друзья, Наталья Горбачева, Никита Матвеев.
1: Всем доброе утро, друзья.
0: Пускай все получится.

0: Walked Away от несравненного Дэвида Гуэта. Все это твое, родное. Оставайся с нами.
1: Праздничная распродажа «Лига» в RD Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
2: У нас в салоне оптики «Метрополе» люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
3: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на «Метрополе Оптика ЛВ».
2: «Метрополе». Видеть и увидеть.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.
6: Латвияй. Ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
8: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
9: Место номер 10. 10.

0: чемпионат мира у нас уже начался вовсю. Однако множество сплетен, связанных с этим событием, продолжают развиваться по интернету, а именно то, что Шакира была на открытии.
1: Но многие... Шакира?
0: Да,
1: обожаю,
0: да.
1: Обожаю Шакиру. Да, Шакировала.
0: Именно так. Слушай, многие ее обожают и начали ходить сплетни о том, по поводу того, что это вообще не Шакира выступала. Что заменили красавицу.
1: Это Шакира не настоящая?
0: Не настоящая. Вы нас не проведете.
1: Самозванка.
0: Мы истинные фанаты. Мы знаем, как это происходит. Все. И начали сверять. Говорит, очки слишком большие. Выглядит вообще не так. Начали искать ее фирменную такую на лбу. Есть такая впадинка небольшая, которая не замаскируется.
1: Шакироведы приехали.
0: Именно так, да.
1: Со всех концов
0: земли. С экспертизой однозначно. Mm-hmm. Ну и все. Сама Шакира, конечно, не комментирует все это дело, но может это и хорошо, я не знаю.
1: А
0: но
1: первый ли раз подобное происходит? Помните про Джима Керри, когда было?
0: Про Брежнева.
1: Про Ивана Васильевича. Я считаю, ничего нового на земле не произошло.
0: Это значит, наоборот, звезда.
1: Возможно, она отправила какую-то такую свою дубль Шакиру для того, чтобы параллельно отыграть какие, корпоратив
0: какие
1: Кангола.
0: Какие более важные дела. Корпоратив Кангола, согласна, да. Нафига нам это открытие, это чемпионата мира?
1: По-моему,
0: зачем?
1: Это как группа «Ласковый май». Помнишь, когда гастролировала?
0: Пять или шесть составов.
1: Несколько составов, да. Стало
0: правильно.
1: Надо в Википедии посмотреть, связалась ли Шакира с продюсером Антоном.

0: должны будем посмотреть некоторые сторис.
1: Она же поклонница Black Eyed Peas, правильно?
0: Мне кажется, что она вообще отправилась на концерт.
1: Ничего себе.
0: Ну, есть у меня такие предположения.
1: Ты бы хотела на концерт Black Eyed Peas?
0: Я? Нет.
1: Мне кажется, я тоже.
0: У меня только один концерт, который я хочу, уже все знают. Потому что я уже...
1: Просто я не знаю.
0: Да, я с аудиторией все подбирала. Это как женщина уже такая 30+. Я никогда этого не делала,
1: выглядишь,
0: но понимаю...
1: Выглядишь на 30-.
0: Но, да, у меня никогда такого опыта не было, но я поняла, что я хочу его пережить. А именно, я отправляюсь на концерт Лени Кравица, где я планирую бросать трусики. Вот, но поэтому у меня впереди в июле будет посвящен именно этой теме.
1: Мне кажется, Лени Кравиц такой изящный, что у него тоже должны быть какие-то трусики.
0: Возможно,
1: хорошие.
0: Я очень надеюсь, что он будет без трусиков.
1: Отлично,
0: это моя... Вот я когда представляю Лени Кравица, то представляю, что на сцене и все концерты он как бы проводит без трусиков. Я надеюсь, что именно на такого рода концерт я и попаду.
1: Надо посмотреть, зарегистрирован ли где-то в торговых реестрах.
0: Лени без трусиков?
1: Нет, именно непосредственно сами. Можно ли на этом как-то заработать много денег?
0: Слушай, нужно будет, да. Подойти. Так что подписывайтесь на меня в социальных сетях. Июль будет посвящен именно поиску подходящих трусиков для Лени Кравица.
1: Я тебя поздравляю. Мне кажется, там будет классный концерт. Люди вокруг соберутся, и все будут прекрасно себя чувствовать.
0: Я уверена. Остается только Наташку, нашего СММ-специалиста, подрядить под это дело.
2: Топ Мьюзик.
3: Прямо сейчас.
2: Песня из
3: топ-20. Это топ-20.
4: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: сортиры, чтобы дальше не произошло.
1: Несмотря на эту погоду чертову.
0: Это большая редкость, совершенно верно.
1: Попробуем бороться как-то с этим эффектом.
0: У меня удивительное настроение. Вчера был понедельник, вчера был вчера был день рождения у моей бывшей супруги.
1: У бывшей жены?
0: У нас классные отношения.
1: Ну, ты что, она тебя не ненавидит?
0: Мне кажется, меня не на что ненавидеть, потому что, посмотри,
1: не полощет тебя в социальных сетях?
0: Нет.
1: А не стала блогером, которая за счет пережитой травмы стала очень популярной?
0: Ее подруги меня даже не ненавидят, по крайней мере.
1: Да, тебе так кажется.
0: Возможно, я просто блаженный человек.

0: тебе не нужно к нему готовиться, переживать, рефлексировать.
1: Кстати, о подарке.
0: Ну, подарки, что это так? Кстати,
1: просто берешь и просто финансово отделываешься от человека.
0: Короче, я купил подарок себе.
1: На день рождения своей бывшей жены.
0: День рождения, я поздравляю. Она потрясающий хореограф, она очень талантливый человек. Это просто...
1: Красавица, умница.
0: Абсолютно. И в честь этого я купил себе новый MacBook Pro.
1: По-моему, я знаю, почему вы разошлись.
0: Потому что я, извиняюсь...
1: У тебя так во время брака тоже было? Любимая, дорогая, у тебя день рождения? Смотри, я купил себе новый велик.
0: Я уже не помню.
1: Счастливый муж, счастливая жена. Ну, поэтому,
0: не исключено, не исключено.
1: Блин, Никитка, ты молодец.
0: Спасибо,
1: ты умеешь,
0: друзья,
1: кайфовать по-настоящему.
0: Позвоните тем, у кого сегодня день рождения. Поздравьте их.
1: Блин, надо было вчера так говорить. Ты просил свою бывшую жену поздравить всех. Анка, опять эти мошенники. Что он сделал? Зачем он просил это делать по радио?
0: Было круто, друзья. С праздником вас.
1: После небольшой коммерческой информации мы обязательно вернемся. Всем доброе утро.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Вареные сардельки в натуральной оболочке 1 килограмм от Forever's 2 евро и 99 центов. Томатный соус Спилва 510 граммов 1 евро и 25 центов. Йогуртовый коктейль Карумс без лактозы, определенные виды 230 граммов 79 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
3: В доме не хватает места или просто умных решений?
4: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
3: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
5: Я летал искать рисы на Лигу, Лигу. Курсамовца на Сепрецы на Лигу.
6: No 16. Līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem Spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня днем в Латвии облачная погода, временами с прояснениями. Периодически будут идти дожди по территории всей страны. Местами возможны грозы, температура воздуха 14-18. По шкале Цельсия ветер слабый, на морском побережье усилится. Порывами северо-западного, западного ветра до 18 метров в секунду. В Риге преимущественно облачная погода, временами будет идти дождь, в утро половине возможна гроза. Ветер слабый,

0: микрофон тоже надо? Ты же без микрофона не можешь, что ли?
1: У нас, кстати, обалденные микрофоны. Обратите внимание, Наталья, у нас потрясающие микрофоны. Это классика вещательного стандарта.
0: Да, фирмы, я знаю, что очень именитые, а это не наша надписка, нет?
1: Они не занесли, поэтому мы ее называть не будем. Могли бы занести, мы бы тогда на этом немного разбогатели.
0: Хорошо, будем считать, что кто-нибудь занесет куда-нибудь.
1: Хороший немецкий бренд, глядя на который, понимаешь. Да.
0: Потому что, слушай, я слышала о том, что у нас в Латвии тоже есть какой-то бренд микрофонов, который считается прям очень-очень прям для подкастных и всех-всех-всех.
1: Это правда, и они тоже не занесли.
0: Да, они тоже не занесли, но мы всегда за то, чтобы что-то интересное в нашей стране обязательно придумали.
1: Заносите, господа.
0: Да, и потом заносили уже всем подряд.
1: Что ты знаешь про Кабо-Верде?
0: Кабо-Верде?
1: Кабо-Верде.
0: Место?
1: Острова Зеленого мыса.
0: Да.
1: И это прекрасная локация.
0: Красивая, да.
1: Во-первых, там потрясающая погода. А еще мы знаем, что мы ничего про него не знаем. То есть мы много знаем про условную Англию или, например, про Японию много знаем, да?
0: Это хотим страны, узнать, да,
1: это страны бренды. Про Кабо-Верде я знаю, что там родилась певица Чезария Эвора, которая стала знаменитой благодаря таланту, а еще она выступала босиком. И это была ее как будто...
0: Босая визитная... женщина.
1: Да. Одно время в богемных кругах она была очень популярной, а еще теперь Кабо-Верде...
0: Она, наверное, практиковала вот этот свободный танец.
1: Я думаю, она даже на гвоздях стояла.
0: Тогда это босиком. Уже не Вот, это уже наказание, хорошо.
1: Короче, теперь Кабо-Верде это еще и футбольная держава. Поскольку вчера сборная Кабо-Верде, кабовердинцы.
0: Подожди, а сколько их человек живет там вообще?
1: Возможно, больше 11. Потому что на поле было не меньше 11 человек, иначе их бы не
0: пустили. А еще и певица, значит 12 уже, да?
1: Короче, вот эта вот бодрая дюжина взяли и оформили вчера сенсационную нулевую ничью. Сыграли по нулям с Испанией.
0: С Испанией, которая такая сильная.
1: Статья под названием «Испанский стыд» будет попадаться вам, друзья, в прессе в
0: ближайшее время.
1: Потому что другого парафраза ситуации не назвать. Испанцы, что называется, вышли заниматься шопки-закидательством.
0: Естественно.
1: А кабовердяне взяли и организовали так называемый автобус. Они просто сконцентрировались на обороне, лишь бы не пропустить. Это похоже на то, как ситуация против тебя, оппонент, превышающий тебя в габаритах, в мастерстве. Что ты делаешь? Закрываешь глаза и встаешь в отмах.
0: Вот так, да?
1: Вот они 90
0: так
1: минут
0: это
1: выстояли.
0: Работает.
1: Браво, Кабо-Верде, потрясающий результат. Я считаю, что за это футболистам можно дать звание героя Кабо-Вердинской республики.
0: Действительно большие молодцы, тем более, что мы сегодня узнаем о том, что население Кабо-Верде в 2026 году оценивается в 529 630 человек. Что важно? Запишите,
1: солидно,
0: пожалуйста.

0: мне с контентом, и я тут сейчас углубилась, пока ты рассказывал важную информацию.
1: Про кабарды?
0: Да, именно про то, что наши красавцы-испанцы не смогли на протяжении всего этого времени забить 40-летнему вратарю, у которого кличка Бабушка.
1: Бабушка?
0: Да, потому что
1: я бы хотел
0: видно,
1: сразу
0: что...
1: зафиксировать, друзья, я с детства за Кабо-Верде.
0: Ты не знал о существовании такой команды, но уже был готов всегда.
1: Мы как будто шли друг к другу с разных концов земли.
0: Я тебя понимаю.
1: 40 лет вратарю.
0: С разных концов, ладно. Так,
1: Бабушка.
0: Следующий вопрос. Я сначала подумала, что это тоже какая-то, знаешь, фейковая новость, которая всегда появляется вокруг чемпионата мира, и не только любого важного события, обязательно будет что-то, что напридумывали. Но нет, оказывается, это действительно правда. Итак, в этом июне, в июне 26 года, власти Аргентины связались с штатами, которые принимают тот самый чемпионат мира.
1: Алло, это Вашингтон?
0: Алло, у нас есть список. Примите.

0: наш список, кричала Аргентина.
1: Действующие чемпионы мира.
0: Хотелось бы. Нет, они прислали список из 13 тысяч злостных неплательщиков алиментов. И сказали, значит так, мы знаем, что для наших пацанов худшее, что может быть, они не попадут на чемпионат
1: они
0: мира.
1: Они продают квартиры.
0: Да.
1: Они берут
0: да.
1: в долг.
0: Да.
1: А они теперь... действующие чемпионы мира. Для них это супер важно. Но...
0: А теперь, чтобы ты понимал, тех аргентинцев, кто не платил все это время своим деткам алименты, попали в список, их уже судили, именно судом вынесено определенное там решение. Список из этих людей, таких вот злых товарищей, сейчас передали американскому руководству, и они не будут их пускать на стадион. Представляешь,
1: эти
0: запрещено.
1: Алименты не платят алименты.
0: Да, да.
1: Я считаю, по делам, во-первых.
0: Ну и как мужики будут теперь переживать? Это же все, скорее всего, вот эти вот бабы напридумывали.
1: Давай смотреть на это с позитивной точки зрения, поскольку мера более чем действенная, и мне кажется, что сейчас просто огромное количество аргентинских деток будут чувствовать
0: получат
1: себя лучше.
0: Получат свои бабки?
1: Потому что батя просто из последних сил. Он же...
0: Алло, суд, сколько? Сколько? Говорите, сколько? Просто быстрее!
1: Ну вы совесть-то имеете!
0: Быстрее! Матч через 10 минут!
1: Да-да, гражданин Месси.
0: Сейчас моя прабабушка бежит из деревни. Принесет вам что-то.
1: Нет, вообще, конечно, интересная новость.
0: Да, вот так, представляешь? Не, ну борются, смотри, каждый. Я вообще за то, чтобы находить оригинальное решение для таких столь, ну, проблемных зон.
1: Это очень по-латиноамерикански.
0: Да.
1: Я считаю, что мы могли бы перенять этот опыт. И, например,
0: никакого футбола!
1: Ну, и, к сожалению, наша сборная еще пока не едет на чемпионат мира. Но когда поедет...
0: Мы все оплатим алименты, да, Никит?
1: Ну, лет через 40, да.
0: Ты так рассчитываешь, ну ничего, твоя семья тоже даже ждется, молодец.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 20.

5-минутное затруднение. Переход в пробку на улице Канцема до 5 минут. На Матовом мосту тоже дополнительные 5 минут. На Каменном мосту затруднение лишь со стороны улицы Слокос. А также нам сообщили о том, что на улице Круспелс небольшая пробка до 10 минут, со стороны улицы Гранита до 5 минут. На улице Ладгалас 10-минутное затруднение на подъеме на Южный мост. На улице Лубанас 5-минутная пробка в сторону Южного моста и ближе к перекрестке с улицы Сахарова. А обратите внимание, что на улице Привибас уже достаточно классическое место, 10-минутное затруднение перед Густаво Земгало. И на самом Густаво Земгало 10-минутная пробка в сторону центра, да и, в принципе, обратно тоже. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщи мне на наш WhatsApp 25.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Доброе утро, страна. Да, действительно, здесь...
2: все деньги.
1: Здесь, несмотря на то, что

0: ощущение. Никита в студии. Никита, привет.
1: Чао. Мне нравится, как чувствуешь себя, когда, ну, например, вот лето начинается, или когда новый час открывается в эфире. Как будто какую-то дверь раскрыл,
0: каждый раз что-то новое. Все.
1: Да.
0: Все может быть по-другому.
1: И несмотря на то, что тебя ожидают небольшие простуды и так далее, это ведь только начало лета. Дальше
0: конечно.
1: Все будет развиваться вперед.
0: Слушай, и хорошо, что такая погода плохая.
1: Отвратительная.
0: Вот, только ради

0: с вами в очередной раз заговорим о таком важном.
1: Подожди, а когда у тебя у бывшей жены день рождения был? Точно дата?
0: Вчера.
1: 15 июня? У него один день с моим мужем день рождения.
0: Прикольно.
1: Это что значит?
0: Вот это западос!
1: Вот это да!
0: Я поздравляю твоего
1: Никита,
0: супруга.
1: Это то, что нас с тобой объединяет.
0: Ну да, у нас вот у близких людей день
1: рождения. Давай я тебе пришлю тогда контакт своего мужа, чтобы ты его тогда тоже поздравлял.
0: Хорошо.
1: Да? Кстати, а ты присылал тогда контакт своей жены.
0: Кстати, про созвоны. Вот сейчас люди очень часто на работе используют это средство коммуникации. Например, нужно сделать... Еще в ковидные времена мы научились...
1: Все там началось, да. Нас заставили.
0: Как будто это стало рабочим этикетом.
1: Скачайте Teams, скачайте Zoom, скачайте там еще кучу всякой
0: Введите
1: гадости.
0: Введите какие-то там ссылки, пройдите ту демо, сю демо.
1: Сегодня отвратительно. Да, ужасно. Ужасно.
0: Тоже,
1: я ненавижу.
0: Я
1: ненавижу.
0: Тоже. И вы знаете, один человек, вот удаленщики, записывайте, берите на заметку. Один человек придумал лайфхак. Он созвонился с коллегами, принял участие в корпоративном созвоне, находясь при этом на американских горках.
1: Неплохо.
0: Вот он в этой люлечке, которая катается вверх-вниз.
1: Он говорит, я сейчас внимателен.
0: За спиной он остановился зеленый ватман, и никто не догадался.
1: Да ладно?
0: Точнее, ну как не догадался? Представляешь, перед тобой на созвоне сидит человек, у которого то щека влево западет, то еще что-то такое, то зрачки сузятся, поскольку горки по-прежнему американские, понимаете? Да.
1: И коллеги... Вверх головой, это еще что-то вообще.
0: Коллеги пытаются сохранить серьезные лица, потому что...
1: Есть начальство, да?
0: Абсолютно верно. В результате выяснилось, что... Пока его на виражах мотало, шеф наконец-то спросил, почему у него так сильно дует в лицо, а он сказал, вы знаете, я просто окошко открытым оставил. Потом у него выпадает ноутбук.
1: Естественно.
0: И в конце этого вирусного видео выяснилось, что речь о... К сожалению, это был просто рекламный ролик, реклама нового аттракциона.
1: Блин, если бы это было не так, то можно было бы тоже какую-нибудь награду однозначно ему присудить.
0: За смекалочку.
1: Да вообще, это, наверное, один из самых оригинальных созвонов. Ну, красавчик. Ладно, ничего, даже будучи скатившись в эту коммерческую жилку, получив за это определенную копеечку, ничего, все равно молодец.
0: Я считаю, что это классная затравка перед нашим конкурсом. Дело в том, что вам пригодятся средства связи. К счастью, никакой там не Zoom, не Google Teams, а WhatsApp. Вы будете присылать нам ответ на вопрос, а мы разыграем. Наталья, что? Говори.
1: Целых два билета на легендарную группу Prodigy.
0: Let's go!
1: Кстати, после этого концерта все будут с таким голосом, как я. 100%.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2,39 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1,9 eiro. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1,59 eiro. Rimi – gudra izvēle!
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
6: Ценолом уже в магазинах Юск. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.лв.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: хитрое, ребят. Сложно не будет, будет весело.
1: Я вижу, что ты уже тут завелся по полной, уже все напридумывал. Друзья мои, сейчас должны обсудить важное дело.
0: Насколько важное? По шкале от 1 до 10, пожалуйста. Давай сразу подготовим аудиторию.
1: Ну, я считаю, что это на десяточку. Итак, Уоррен Баффет, знаешь же, кто это такой?
0: Ну, это какой-то очень богатый,
1: очень
0: престарелый,
1: очень.
0: Но от этого еще более одиозный человек.
1: Да. И мне вообще нравится как бы смотреть на таких людей, в принципе, ну и читать периодически какие-то цитаты, потому что книжка слишком долго, да? Это не наш формат уже, ну, чисто чуть-чуть...
0: Нам нужна эссенция.
1: Чуть-чуть цитат, да?
0: Выжимка.
1: Просишь уже
0: мякотка.
1: Просто сделать, давайте-ка вот это summary. Что в итоге, какие главные жизненные принципы человек хочет рассказать?
0: Чтобы быстро перенять его ДНК.
1: Да. И забыть, заснуть и проснуться вновь на Наталье Горбачёвой.
0: Что же говорит старикан Буфет?
1: Слушай, ему задали вопрос по поводу того, как вы считаете, в чем же секрет счастливого брака, долголетия, да? Вот там сам у него там 50 лет в браке, счастливым, ну, типа, да, как бы.
0: Считается,
1: вот.
0: Что да.
1: Да, и он как будучи мужчиной, будучи супер-мега-нереально богатым чуваком.
0: Хорошо
1: можно
0: зарабатывает.
1: Можно ли так в его контексте сказать слово «чувак»? Ну ладно, мы будем делать вид, что мы современные. Короче, как ты думаешь, что он сказал?
0: Я думаю, что он сказал что-нибудь вроде «Happy wife, happy life», что-нибудь такое.
1: Нет, он сказал «Someone with low expectations».
0: А, низкая
1: база. В браке у кого-то должно быть, да, обязательно низкий уровень ожиданий. Если в браке есть такой человек, у которого этот уровень ожиданий низкий, то... Все, вы справитесь, вы сможете, потому что именно ожидания от этого брака, ожидания от этой семейной жизни, ожидания от второго человека, они заставляют нас потом разочаровываться.
0: Что хотя ты даже... имеешь в виду? Я имею в виду низкие ожидания. Это когда, ну вот твоя вторая половина немножечко...
1: Моется просто, да, уже хорошо.
0: Да. Я понял. У меня больше нет вопросов.
1: Нет, ну ладно. Ну ты же понимаешь, что сейчас почему-то, вот я слышу, я,

0: миллионеры, я не работаю, он работает, все супер.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну, и как-то, вот ты знаешь, как-то такие браки не всегда получаются. Не все Баффеты, понимаешь?
1: Ну, статистика в этом вопросе ведет себя как захочет. Бывают, конечно, и счастливые, с бычьей мечт. Никто от этого не застрахован.
0: Кстати, женщины считают, что теми самыми своими высокими ожиданиями они подталкивают мужчину к успеху.
1: То есть так, им еще спасибо бы... надо за это сказать.
0: Да, ничего бы не делал бы, чесал непонятные части тела, понимаешь, с понедельника по пятницу.
1: А так у меня часть тела не чесанная, если
0: да,
1: что.
0: Да. У него, видите ли, знаешь, скажем так, немножечко голова накручена, и он понимает, что ему нужно срочно искать четвертую работу.
1: Все.
0: Потому что жене нужны новые лабутены, как минимум.

0: выдающееся время года, лето. Обычно человек, он же как? Он живет в полную меру с июня по сентябрь, потом начинает готовиться. Ты начинаешь тратить время на походы в спортзал, если ты
1: организован. Я думала, вот это вот, когда начинаешь откладывать на похороны.
0: Откладываешь. Да. На похороны плохого настроения.
1: Это потом.
0: Потому что летом происходит столько фактурных вещей. Вот, например, что ты делаешь 27 июня?
1: Слушай, 27 июня у меня серьезные планы. Я иду на концерт Prodigy. Ты так хотел, чтобы я сказала? Ладно, это все вранье, слушайте, друзья. Потому что, почему? Все очень просто. Нам запрещается выигрывать наши подарочки. Поэтому сейчас...
0: Безобразие.
1: Да, поэтому сейчас можно выигрывать только нашим слушателям. Да, мы практически вот в этом деле наказаны. А купить за свои кровные...
0: Я, во-первых,
1: сначала не знала, где, но теперь я знаю. Смотрите, друзья, mticket.eu, существует такой сайт. Ты заходишь туда, вводишь The Prodigy, ты видишь, что мероприятие происходит 27 июня на прекрасной площадке Wonder Sala. И именно там ты можешь приобрести билеты, если не готов их выигрывать. Но выигрывать их очень надо и очень интересно, потому что Никитка тут поизвращался по полной.
0: Напоминаю, вчера мы уже разыграли парочку билетов, и вчера у нас была игра в переводного. Был переведен текст песни «Дизель Пауэр» и презентован аудитории. Да. Ничего практически не
1: грандиозно
0: меняется.
1: Грандиозно было представлено.
0: Я считаю, грандиозно. Да, но из скорлупы не видно.
1: Да, снаружи аплодисменты
0: не.
1: Были?
0: Были, но я их сам поставил.
1: Понятно.
0: Понимаешь, да? Я использовал вот это вот подложку.
1: Да, сразу понятно. Видишь, вот ты воспользовался моментом, пока это меня не было.
0: Наташа, от тебя аплодисменты.
1: Весь поаплодировал себе, молодец.
0: Сам играю, сам пою, сам подарки раздаю. Значит, смотрите, сейчас мы для вас зашифровали песню. На сей раз мы использовали суперканцелярист.
1: Ну, подожди, давай, я не хочу воровать твою славу. Не нужно говорить, что мы что-то сделали.
0: Мы.
1: Честно, это все сделал только...
0: делим на двоих.
1: Нет, это только Никита. Это сделал прям только Никита.
0: Ну, пожалуйста.
1: Поэтому, нет, аплодисменты тоже будут тебе.
0: Все. Ребята, задача очень простая. На наш WhatsApp 25037 вам сейчас, вот как только вы угадаете песню, вам будет необходимо прислать ее название. Пишем латиницей, чтобы было понятно. А мы, в свою очередь, загадываем вам трек. Поскольку в нем достаточно мало слов, мы будем использовать...
1: Как во многих музыкальных композициях Prodigy.
0: Ну, мне кажется, в этом их как бы сила, эстетика.
1: Ну, конечно,
0: прелесть,
1: музыка,
0: да?
1: Музыка.
0: То есть Prodigy респект, друзья. Здесь не дать, не взять. Итак, дорогие друзья, сейчас для вас заиграет композиция зашифрованная. Вот, значит, зацени, какой музон в автомобиле у тебя. Когда в следующий раз у тебя бах заиграет в машине? Итак, внимание.
1: Я хотела бы просыпаться, но это такой будильник. И ты сейчас садишься на краешке кроватки, и все подходят к тебе и начинают тебя одевать. Ой, расчесывать твои волосы.
0: Друзья, это не перевод песни Prodigy.
1: Да, извините.
0: Сейчас заиграет перевод песни Prodigy. Итак, внимание. Настоящим подтверждаю, что являюсь инициатором нежелательных инцидентов. Зафиксировано устойчивое патологическое влечение к ситуациям повышенного риска. Идентифицирован как субъект, представляющий потенциальную угрозу. Статус – исполнитель несанкционированного термического воздействия. Категория – злостный нарушитель. Статус адресата аналогичен вышеуказанному. Довожу до сведения, что являюсь лицом женского рода, которому адресат испытывал негативные эмоции в связи с тяготением к ненормативным условиям окружающей среды. Подтверждено. Зафиксировано болевое воздействие, повлекшее изменение состояния сознания адресата. Статус без изменений. Смотрите выше. Итак, мне кажется, есть, да?
1: За это время как раз-таки вот эти неизвестные люди меня одели, если что.
0: Теперь ты вся такая нарядная, да?
1: Да.
0: В палантинах.
1: Бантики в волосах.
0: Итак, давайте сразу же узнаем правильный ответ, поскольку он культовый, друзья.
1: А
0: вот вам и правильный ответ.
1: О, да.
0: Настоящим подтверждаю, что являюсь инициатором нежелательных инцидентов. I'm the trouble starter. Instigator. I'm the fear addicted. Danger illustrated. I'm a fire starter. Twisted fire starter.
1: О, боже.
0: Юра, Firestarter. Twisted Firestarter. Действительно, наши любимые, наши хорошие Prodigy 27 июня выступают на Вандерсале.
1: Друзья, у нас есть победители. Сейчас мы будем выяснять, кто из вас первым прислал правильный ответ. И совсем скоро вам сообщим конкретно WhatsApp.
0: Вы большие молодцы. Большое спасибо
1: всем
0: за участие.
1: Утро.
0: За участие в наших безумных инициативах, друзья.

и господа, вероятно, вы в курсе, но все только начинается. Сразу после паузы вас ждут Теофилус Лондон и Конг Galaxy. Бьет копытом одинокий голубь, хочет в эфир. Переизобретение диджея Жукова.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top! 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
8: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
9: Вперед! В магазинах Друга цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas, почувствуй красоту.
10: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
11: Биг Банк платит своим клиентам?
10: Да.

0: получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Готов отрываться? Взрывайся, качай, жги! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее! The Prodigy!

0: Никита, а ты знаешь, что такое Джереми Кларксон?
1: Конечно, да, это ведущий передачи Top Gear, известная личность.
0: Да, бывший ведущий, да. Там его же потом выгоняли, закрывали и все что угодно. Ну, там потом возвращали и так далее.
1: Я помню, что когда его уволили, на место Джереми Кларксона пришел актер из сериала «Друзья». И
0: да?
1: Он пытался вести.
0: Нет, имеется... Нет. Джо, одна из легенд, что Джо был их скрытым пилотом.
1: Который он... в шлеме все
0: да,
1: время.
0: Да. Там долгая история для тех, кто являлся фанатом, в принципе. Но, на мой взгляд, Джереми Кларксон — это лучший ведущий вообще нашей эры, нашей вообще эпохи.
1: Почему ты так считаешь? Потому что он харизматичный,
0: слушай, мне очень
1: у него
0: нравится,
1: крутая экспертиза.
0: Мне нравится его чувство юмора, мне нравятся его оригинальные ходы, то, как они строятся как в программе, так и то. Да, ну, это доказывает, в принципе, последний проект, который он сделал, а именно он сделал шоу «Ферма Кларксона».
1: «Ферма Кларксона».
0: Да,
1: это
0: да.
1: Опять про тачки?
0: Нет, не про тачки. Он говорит, у меня были деньги, мне нужно было куда-то их вложить, и он купил ферму. Огромную ферму и сделал из этого реалити-шоу. Как он там купил свиней, как он стал британским фермером. Но вся суть и прелесть этого проекта заключается не только в том, что это сделал с изысканным его же юмором, который ты вроде бы думаешь, ну, как бы серьезно, над чем тут сильно-то смеяться? Человек просто в деревне чем-то занимается. Да, окей, в британской посимпатичней, но все равно в деревне. В итоге поводов для, ну, просто вот смеха и удовольствия выше крыши. Он потрясает. Он свою, конечно, вот эту вот историю с машинами там уже развивался. Да. Он, конечно же, приобрел самый огромный трактор, который только было возможно. Так что работники говорят, ну ты как бы дурак. Ты купил? Зачем? Он вообще не будет работать нам на полях. Это не... Ну, прокатись туда-обратно и давай продавать. Ну, и помимо того, что... Он доказал тем, что он потрясающий как бы юморист и так далее, но за что ему еще благодарна Великобритания? За то, что он, в принципе, поднял очень важную тему, как быть и британским фермером, что это там настолько много различных законов, налогов, всего остального, что ты действительно, он показывает о том, как невозможно заработать на этом.
1: Британия что, да, сильна своей бюрократией.
0: Да, и это все настолько тяжело и вроде абсурдно, но он поднимает все эти острые вопросы.
1: И, вероятно, благодаря его энтузиазму станет немного полегче.
0: Ну, да, сейчас пытаются что-то делать, но ты понимаешь, это такая большая борьба внутренняя его, как гражданина, который любит свою страну, но через юмор, свое влияние, он делает такой, можно говорить, огромный социальный проект. Теперь, внимание, продолжая историю с его юмором. А, кстати, в один из моментов, ну, ты знаешь, что он выглядит ужасно, конечно, выглядит он просто ужасно. Ему 66 лет, но он выглядит последние лет 20 или 30 ужасно, я не знаю, но несмотря...
1: Вывозит чисто на харизме.
0: Не,

0: да, все, Великобритания говорит, да, он наш кумир, он
1: я
0: наш
1: пошла,
0: символ.
1: Так.
0: Да. Короче, но если в физическом плане это не мой товарищ, то в качестве его проектов я, конечно, просто ну, снимаю шляпу. Мне кажется, нам всем нужно у него учиться. Mm-hmm. Итак, последняя новость о том, что Джереми Кларксон запустил сервис.
1: Сервис?
0: Да. Под названием не Only Fans, а Only Farmers.
1: Only Farmers.
0: Only Farmers, да. Это аналог Only Fans, но только для британских фермеров.
1: Вау.
0: Короче, ты с помощью этой платформы, ты я даже проверила, я сначала думала, что это фейковая новость. Нет, ее можно скачать реально и установить в качестве приложения.
1: Слушай, а там можно какую-то личную жизнь на сельском уровне организовать? Я правильно понимаю
0: название? Да, на этой платформе ты можешь рассказывать про свои угодья, про свою землю, что у тебя растет, делиться каким-то контентом, анонсировать какие-то мероприятия.
1: Это там, как OnlyFans, но только для фермеров.
0: Да, именно.
1: Есть предложение. Классная история, огромное спасибо. Я предлагаю нам с тобой задуматься над сервисом Only Andrey Fans.
0: О, божечки.
1: И, судя из названия, это будет сайт, на котором...
0: Возможно, он уже зарегистрирован Андрюхой. 100 баллов.
1: Абсолютно.
0: Выглядит, как будто бы это его план на пенсию. Эндрю, ты для этого загораешь пузиком кверху?
1: Ты нам торчишь за промоушен.
2: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из ТОП-20.
3: Это ТОП-20. Седьмая позиция.

0: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду? А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
1: Чугас ir legendārs Lietuvas cietais siers nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Džūgas. Laiks nogaršot. Laiks novērtēt.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Supernova. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.com.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Гатва пробка увеличилась до 27 минут, со стороны Вильной без Гатвы до 10. На улице Лейлер без пробка тоже стала намного больше, до 15 минут. Переход с 10 минут на пробку на Каунцема. Далее 5-7 минут потеряешь на Вантовом мосту. В центре немножечко попроще. Итак, на улице Лачплаш, в районе улицы Сатоклас, 10-минутная пробка. Также зафиксирована небольшая пробка на Круспилс и Гранита.

столкнешься с пробкой до 10 минут, суммарно примерно 20 минут. На улице Бриви, вас уже начиная от улицы Юглас в сторону центра и до Густава Земгала, все проходит в пробках, пускай и по 5-7 минут на каждом перекрестке, суммарно примерно около получаса ты потеряешь на этом отрезке. Густава Земгала примерно 10-минутная пробка. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Доброе утро, мой друг. Доброе
2: Привет.
1: Утро, Никит.
2: Ну, как твое настроение?
1: Мое?
2: Ты отправляешься в путешествие совсем скоро.
1: А ну подожди, до этого еще нужно дожить, еще поправиться, и еще вообще. Ну да, в принципе, да. Сегодня что у нас, 16-е? Ну все, я уже планирую некоторый отпуск, пока вы...
2: Ты рассказываешь аудитории о таких вещах?
1: Да, слушайте, я отправлюсь в Кыргызстан в поход.
2: Ничего себе, там вот это вот Бишкек.
1: Да, туда
2: прилетаем. Город 312, так называемый.
1: Да?
2: Город 312, вот эта известная
1: группа. Это он?
2: Это телефонный код Бишкека.
1: Они оттуда?
2: Судя по всему.
1: Скорее всего, да.
2: Да, да, те, которые в фильме «День радио» пили вне зоны доступа.
1: Зоны доступа.
2: Ты немного сблизишься с радиоэстетикой?
1: Слушай, однозначно, и точно буду вне зоны доступа, потому что там со связью большие-большие проблемы. Да, поэтому не ждите меня в Инстаграм, не ждите меня на WhatsApp. Ждите, пожалуйста, хотя бы моего возвращения. Если я не вернусь к 1 июля в радиоэфир, то все-таки отправляйтесь туда, ищите, хорошо?
2: Ну, ты вернешься обязательно, мы будем тебя очень ждать. И ты вернешься, представь себе, после этого дофаминового...
1: Похудевшая, постройневшая.
2: Абсолютно, да-да-да, потому что в горах там же...
1: С накачанной попкой.
2: Ну все, поздравляю тебя. Обалдеть.
1: Вот это отпуск.
2: Я-то больше толковал про то, что ты проведешь это время без Инстаграма, ведешь счастливое, вот, поглощать этот дешевый дофамин. А тут еще
1: и похорошо. У каждого свои плюсы.
2: Обалдеть. Top Radio. We love summer.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня днем в Латвии облачно. Временами с прояснениями погода. На большей части территории страны периодически будут идти дожди, местами грозы. Возможно, температура воздуха 14-18 по шкале Цельсия. Слабый ветер, но на морском побережье усилится. Порывы северо-западного, западного ветра будут достигать 18 метров в секунду. В столице ожидается преимущественно облачная погода. Временами будет идти дождь. Во второй половине дня, возможно,

0: овощи, овощи, овощи. Овощу, овощу, овощу.
1: Еще овощу, худею.
0: Просто у меня есть новость про главный овощ в мире, про картофель.
1: Я соглашусь с тобой.
0: Ученые выяснили, что ворованный картофель фри кажется вкуснее из-за того, что это запретный плод.
1: Но это имеется в виду чужая тарелка.
0: Да,
1: типа,
0: да.
1: Ты с кем-то сидишь вместе за столом, говоришь, что ты ничего не хочешь. Да, ты говоришь, что ты ничего не хочешь, тебе не надо ничего заказывать, да, потому что ты не голодная.
0: А потом открывается эффект...
1: Портал в ад.
0: Портал запретного плода.
1: И в этот момент тут сцена вот эта из Friends, Джонни делится едой.
0: Не делится.
1: Закажи все, что хочешь, только отстань от моей тарелочки,
0: пожалуйста.
1: Какой
0: классный маркетинговый крюк, он же с подсознанием работает. Да, ты не хочешь делиться своей едой. Каким бы эмпатичным человеком ты не был, если тебе говорят, дай попробовать, ты такой, типа, ну, а можно? Нет. Но не произносишь, и как будто делишься, человеку очень приятно, поскольку этот плод запретен. И теперь, благодаря ученым, мы можем об этом говорить обоснованно.
1: Что это точно. Картошка с чужой тарелки вкуснее.
0: Это не ты виноват. Это не домыслы. Угу. Это нормально, это то, как устроено человеческое мышление.
1: Понять и простить.
0: А мне кажется, что это вот особенно интересно, если говорить, например, про доедать за детьми.
1: Ага, семейная иерархия.
0: Я точно понимаю, что когда мы с наследницей идем, и мне достается немножечко то, что она не доела.
1: Да.
0: Мне кажется, я прямо жду, когда она с малоежничает.
1: То есть,
0: скажет, я больше не хочу.
1: В вашей семье ты всегда доедал за дочкой.
0: Ну, папу, а у вас как?
1: Слушай, у нас иерархия совершенно другая.
0: Нет, по-другому?
1: Совершенно другая. У нас, короче, дико привередливый отец.
0: Так.
1: Поэтому вообще все, что лучше есть, чтобы он только, ну, не, назовем это слово, не выступал с недовольным лицом. Все самое вкусненькое оскарбливается ему.
0: Так.
1: И дальше мы такие с сыном, ну, нам не так принципиально, типа, мы тут что-нибудь перекусим, как бы. У нас
0: У вас же собачка есть.
1: Собачка есть, но мы ее ни в коем случае ничем не кормим. Она ест только вот то, что у нее по расписанию.
0: Блеск шерсти не потерялся. Вы едете на выставке с собакой, вероятно?
1: Нет, ни в коем случае, нет, ни в коем случае. На это нет.
0: Что, мы тогда есть соображение просто безопасности, гигиены и все остальное.
1: Да, конечно. Угу. Во-первых, это корги. Они очень быстро жирнеют. Ты видел вот этих очень толстеньких корги, которые уже еле-еле-еле вообще передвигаются. Поэтому, как бы, да, если мы начнем ее подкармливать, то мы понимаем, что это ее участь.
0: Это правда, что если несколько корги собираются на одной поляне, то у них начинается корганизация.
1: Ну, в принципе, да.
0: К организму вообще,
1: в принципе, да. И она очень любит вот эти вот, мы назовем это корги.
0: Корги?
1: Да, чем больше корги, тем лучше.
0: Вау. Здесь с ней не поспоришь. Да, приятного аппетита, если трапезничаете. Ну да, в конце концов.
1: Имеет право, почему? Проводи свое время, как она хочет.
0: Счастья вам, женщины.
1: Корги, так корги.

0: Угу.
1: А ты уже придумал наследницы чего?
0: Пока нет.
1: Пока не заработал?
0: Пока нечего. Ну, кроме харизмы.
1: Ну, подожди, харизма, кредиты.
0: Нет.
1: Нет?
0: Вообще.
1: Ну, ты какой молодец.
0: Давайте похвастаюсь, да.
1: Браво, браво, аплодисменты. Это, ты знаешь, в наше время прям что-то потрясающее.
0: Мне кажется, когда хвастаться нечем, это прямо привилегия.
1: Что, отсутствие кредита. Вау, в современном-то мире, молодец. Я, видишь, планирую быть совершенно другим родителем.
0: У меня кредитов много.
1: У меня кредитов много, и я планирую ничего не оставить своему сыну. Это я сразу предупреждаю. Я буду, особенно если, знаешь, получится так, что я буду, ну, не знаю, там какие-то определенное количество лет доживать в одиночестве. Это все. Это будет бабка на Ибице, короче. И я поняла, что есть женщина, зовут ее Шэрон.
0: Так.
1: И она, в принципе, прожила, наверное, и приняла то решение, которое я прям очень хотела.
0: То есть ты хочешь как Шэрон?
1: Сейчас тебе объясню. Да, ей 77 лет.
0: Так.
1: Она американка. И она...
0: И она снималась в основном «Инстинкте». Так, продолжай. Там же тоже Шэрон, верно?
1: Да, та самая, кстати. Да, она ходила, бродила по своему дому, любовала свои машины, своими дорогими вещами и думает, а нафига оно мне в 77 вообще нужно? В итоге приняла решение распродать все это дело. Да, продала свой дом, продала машину и приобрела путевку, внимание, на круиз на 15 лет.
0: 15 лет в открытом море?
1: Да, да.
0: Обалдеть. А она взрослая женщина?
1: Ей 77.
0: 77? Есть, да. Ну, в принципе, такая, третья молодость.
1: То есть она планирует, что, в принципе, все ее вот эти путешествия закончатся, когда ей будет 92, как ты понимаешь.
0: Ладно, хорошо.
1: Она взяла каютку себе получше. Там, во-первых, все включено. Ты все это время путешествуешь, тебя кормят, развлекают. Там молодые мужички, боровички, вот эти вот 65-летние, понимаешь?
0: Малолетки.
1: Юнцы, которые будут ее обхаживать со всех сторон.
0: Так.
1: И браво! Мне кажется, это одно из лучших решений.
0: В круизе,
1: постоянно прекрасной
0: человек,
1: погоде.
0: По большому счету, человек пришел из воды на землю, да, и вот она как будто метафора ухода человека в морскую.
1: Она никуда уходить не собирается, она просто планирует 15 лет кайфовать.
0: Угу. Мы пожелаем ей успеха, я тут без скепсиса.
1: Мне
0: здорово,
1: кажется, что это
0: классное решение.
1: Вообще классный сценарий.
0: Да, очень эффектный, я бы сказал, драматичный немного. Чего раньше так не сделала?
1: И он, ты знаешь, он, мне кажется, что прелесть еще заключается в том, что это такой, знаешь, сценарий против шерсти. Ну, типа там, как у нас должны пенсионеры проводить время? А вот так, сидеть у себя в доме и оплачивать счета. Нет, она говорит, все, меня это не интересует, платите
0: была
1: сами.
0: Была бы энергия. Все-таки не забывайте о том, что там элементарно укачивает,
1: Там ничего не укачивает.
0: Укачивает.
1: Нет.
0: Ничего не слышу, ей это будет не так очень хорошо.
1: Не укачивает.
0: Не кайф.

0: сразу после перерыва. Робин Шульц, Шуга. Кайго и Дэнси Мински, Heaven on Your Mind. Лобода, взрослые девочки, не плачет. Сейчас ждем тебя после паузы на ТОП-РАДИО!
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana TOP-kārte! Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpienas ieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах «РД Электроникс» или онлайн на «РД Vehicles LV». Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с «РД Электроникс».
7: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».

0: Слушай, есть ситуации, да, и есть чувства, которые мы испытываем в определенных ситуациях, но я не думала, что у них есть какое-то, ну, такое как бы научное вообще название конкретно. Например, мы сталкивались с таким ощущением, когда ты внезапно и очень неопределенно испытываешь, точнее, определенно испытываешь, но неожиданно, желание поцеловать конкретного человека.
1: Мамихлопинатана?
0: Вот, хотелось бы так, называется базорексия.
1: Базорексия?
0: Да, типа...
1: Давай просто... лучше мамихлопинатана.
0: Ну, это лучше ты запомнишь. Сможешь повторить это через пару дней?
1: Нет.
0: Так, теперь, есть состояние вот этого полного ментального истощения, переизбытка информации, когда ты уже понимаешь, что я больше не могу листать этот Инстаграм, все, хватит. У этого состояния тоже есть название. То есть я думала, что это просто...
1: Адамасеризация.
0: Я думала, что это передозировка просто контента, так. Понимаешь? А теперь это можно называть как куэбика.
1: Как?
0: Куэбико.
1: Куэбико.
0: Да, именно так. Все.
1: Испанское он... что-то.
0: Да, что такое. Так, есть также официальное название для такого чувства. Итак, описываю его. Это глубокая тоска по дому, которого больше не существует. А может быть, его вообще никогда не было. Иллюзорное такое. Хирает.
1: Как?
0: Хирает.
1: Ладно.
0: Вот так вот. Так, потом...
1: Here I am,
0: да,
1: типа, здесь
0: here
1: я
0: am,
1: где?
0: Здесь
1: я где?
0: Это придумал человек, который плохо знает английский. Возможно, это я. Итак, также существует такое, я думаю, что все мы это испытывали, такое острое чувство уязвимости, которое возникает при долгом и пристальном взгляде глаза в глаза. Ну, типа, ты как бы смотришь друг другу в глаза и чувствуешь, что, ну, как-то... неловко уже. Вроде нужно отводить глаза и отводить этот взгляд, а никто не отводит. На тебя продолжают смотреть пристально. Типа из серии: Наталья, вы будете оплачивать общественный транспорт, в котором вы сейчас едете, вы понимаете?
1: Да,
0: иначе
1: да,
0: это
1: да.
0: Штраф. Оказывается, это неловкое чувство, это не стыд, а опия тоже можно использовать.
1: Видишь? У меня есть ремарка на этот счет.
0: Ну, пожалуйста.
1: Хочу поделиться.
0: Конечно, смело.
1: Если человек, с которым вы общаетесь, слишком пристально смотрит в глаза, а вам сложно,
0: да.
1: Сложно, предлагаю смотреть в ответ не в глаза, а на середину переносица вашего собеседника. И тогда...
0: А тогда ты смотришь как будто бы сквозь него.
1: Невероятный эффект. Невероятный.
0: Тебе удобно?
1: Именно благодаря этому лайфхаку у меня хоть какая-то личная жизнь есть. Женщины в этот момент просто начинают получать удовольствие. Как вы красиво смотрите в глаза. Удивительно, какой...
0: А ты в этот момент такой: только не опускай на грудь, только не опускай взгляд на грудь. Нет, я прилично, чтобы она не сбежала сейчас. Нет, смотрим, переносится, моя любимая, переносится.
1: Да, причем переносится — это существительное и глагол. Какие еще у тебя есть слова крутые?
0: Слушай, нет, на этом все. Ничего себе, ты сколько хотел слушать, я тебе подготовила.
1: Нет, но есть же другие классные слова.
0: Например?
1: Петрикор.
0: Это что?
1: Это запах земли, который воцаряется после того, как дождь закончился.
0: А, хороший запах.
1: Сегодня у нас будет пасмурно.
0: Мы весь июнь, в принципе, это могли испытывать.
1: И мне кажется, что это вот как раз тот запах, у которого не было все это время названия. Вот запах, например, в Верманском саду или в Зьедоньдарс, где много зелени.
0: Да, не
1: только
0: слушай,
1: что прошел дождь, и ты вот такой...
0: Да нам, а как нам нужно придумать сейчас название для слова, когда ты очень-очень хотел бы послушать рекламу, но тебе никто ее не ставит? Понимаешь? Но ты очень хочешь, ты думаешь, а какая новая коммерческая информация за это время вообще добавилась, понимаешь? А вот эти радиоведущие, они такие: нет, слушайте нас, не нужно слушать эту рекламу, и ты в ожидании. Какое это может быть слово?
1: Рекламатериализация.
0: Супер, именно это сейчас и будет.
2: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
4: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo — и пахнет чистотой.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Ja visur pareizi mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādi, ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV strādā ar prieku. Ko Jāņos?
8: Jāņos!
9: Top!
2: Latvijai ir... Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
10: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

Замгала уже все намного лучше, и пробка, в принципе, можно сказать, что даже отсутствует. Итак, Круспилс и Грань, это со стороны улицы Круспилс примерно 5-7 минут, со стороны улицы Грань это 5-минутное затруднение. Далее могу поделиться и рассказать о том, что на Лач, в Плоше в районе улицы Сатеклас, тоже небольшая пробка, но она все-таки присутствует. На улице Лубана, в сторону Южного моста, тоже пробка примерно 5-10 минут, не больше. Если ты заметил что-то особенное на дорогах нашей страны, то обязательно сообщай об этом нам на наш WhatsApp 25037. Доброе утро, страна, и будьте внимательны.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: По волне, на волне. Ты вообще серфингом занимался когда-нибудь? Пробовал?
1: В интернете.
0: Только в интернете.
1: Веб-серфинг.
0: Вот. Что искал последнее? Трусики Борота.
1: А откуда ты знаешь?
0: Я не знаю, тебе подошли бы реально.
1: Я думаю, что да.
0: Честно, я думаю, что где-то в коллекции они у тебя должны были.
1: Мне вообще кажется, что Саша Барон Коэн — это мой скрытый родственник, по-моему.
0: Слушай, а вы похожи.
1: Да. Более того, если я его встречу, я просто подойду, скажу: ну, Санечка, поехали.
0: Обалдеть. Да. Кстати, ты знаешь, что меня предупредили, что в ту страну, куда мы едем, чтобы ни в коем случае я Борота не вспоминала.
1: Потому что у них они это там табу.
0: Да, они там обижены.
1: Ты слыхала историю про то, как на спортивных соревнованиях разок перепутали гимны, и вместо гимна Казахстана поставили «Казахстан is a great country in the world». Вот это вот легендарное перепев.
0: Я поеду больше в Кыргызстан, но я думаю, что там та же трагедия.
1: Конечно. Кыргызстан — это немного другая эстетика.
0: К сожалению, да. Мы вообще, честно, я туда вот отправляюсь для того, чтобы как-то свои какие-то минимальные географические познания соединиться с реальными, и тогда ты больше понимаешь, что происходит. Потому что, честно, для меня слово «Бишкек» вообще, у меня ноль ожиданий, кроме красивых гор.
1: Это как будто каждая страна — это какая-то ассоциация, да?
0: Да.
1: То есть Литва, Цепелины, Туркменистан — это Гурбангулы Бердымухамедов.
0: Да, примерно.
1: Да-да-да. Япония — странная культура, веселая очень. Австралия — бумеранги.
0: Да.
1: Что там еще есть? Какие там страны?
0: У меня там тетя живет.
1: Во.
0: А она, знаешь что? А она тоже в девичестве Наталья Горбачева.
1: Угу.
0: Мы с ней вообще очень похожи.
1: Ничего
0: так что
1: себе.
0: Когда-нибудь еду жить в Мельбурн.
1: У вас может из-за этого возникнуть очень хороший консенсус. Там еще был один Горбачев, помнишь?
0: Да, были. Но
1: слушай, опиши этот эфир в трех словах. Три прилагательных про сегодняшний эфир.
0: То, что сегодня происходило?
1: Да.
0: Слово «не так плохо» — это одно слово или?
1: Да, это один хэштег.
0: Там

0: Ну,
1: вообще, когда используешь эту фразу?
0: Что-то потрясает, я говорю...
1: Ну, типа, с утра в зеркало посмотрел, так...
0: Говорю ли я, в принципе, эту конструкцию, о май гад, ну, теперь, наверное, буду. Мне кажется, это так и устроено. Это называется попробуйте не думать про розового слона. Что первое приходит на ум? Конечно же, он.
1: Как ты думаешь теперь, вот в разрезе сегодняшнего дня, ты как много раз можешь использовать эту фразу?
0: Именно в восторженном контексте? Много, очень много. Мне все очень нравится. Знаешь, почему? Почему? Да.

0: здесь звездочка. Она почернела от смазки звездочки. Да, черная и красная, да.
1: Возможно.
0: Но вообще, мы же знаем, что красная икра – это прекрасный источник йода и фосфора. Поэтому, друзья, употребляйте как можно больше, тартар, красную икру,
1: да.
0: Замечательные морепродукты. Чем дороже, тем лучше.
1: Друзья, употребляйте, и за это оплатят все, и заплатит Никита, так что смело выписывайте счет на его имя.
0: Без проблем, друзья. Завтра вы меня не найдете.
1: До новых встреч. Мы будем завтра. Обнимаем, целуем, спасибо.

Ну что, эти двое позитивных, в хорошем смысле сумасшедших, подняли настроение. Я, получается, в таком же духе. Да, это не Рузанна, она не охрипла, это Артем Демьяненко. Это не вечерний драйв, а такая легкая послеутренняя атмосфера. Два часа с вами я проведу. Поехали! Всем, чтобы хорошо работалось.

музыка действительно дарит удовольствие. Филат Фекарос, включи музыку, они получат удовольствие, если проберутся на пьедестал. На прошлой неделе 4-е место, немного не хватило голосов, чтобы запрыгнуть в тройку лучших. Calvin Harris, Jay-Z, Satisfy, также в топ-20 на 13-м месте. Заходи, голосуй, топ-радио.лв, раздел топ-20.

0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2,39 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1,09 €. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1,59 €. Rimi – gudra izvēle!
1: В доме не хватает места или просто умных решений?
2: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
1: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.

Где же оно? Смотрим в приложение для погоды и прям хочется его заблокировать. Но ничего, к субботе, к воскресенью, к выходным прогреется. Так что ждем лета и едем дальше. WhatsApp наш 25037.

0: и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Я летал из Кайдриси на Лигу, Лигу, Кузамаста на Сепреце на Лигу.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: New entry.

радио дорожная информация. Пробки в Риге на Густава Замглагатве от Ирицю до Бривибас. Также Узурас Бульварс от Вацеш до Слокас. На Улманягатве от Вацеш до Веньбасгатве. И на Бривибас от Джутас до Густава Замглагатве движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

0: Праздничная распродажа «Лига» «Верде Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: Pink и Sting Dreaming. Продолжаем мечтать. Если кто-то в Риге видит солнышко, наслаждайтесь. Это сегодня такое кратковременное удовольствие. Но к вечеру прояснится еще.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Радио погоде. Во вторник днем в Латвии сохранится облачная погода, временами с прояснениями. На большей части территории страны периодически будут идти дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха составит от 14 до 18 градусов. Ветер будет дуть слабый с западного направления. В Риге ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Временами будет идти дождь, ветер слабый. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов.

In the Dark в темноте открывает новый час, но я еще не в темноте. Вот лично у меня из окон офиса студии солнышко еще продолжает борьбу с облаками. Кажется, уже надежды нет, но нет, еще светит, так что у меня позитивное летнее настроение. А потом, как все затянет до вечера, так что наслаждаемся солнцем, как у

The Sun, двигаемся к солнцу. Кто-то нас тут уже дразнит. Привет с юга Франции, пишут, у них там уже плюс 30. Ну ничего, у нас тоже к выходным прогресс до 25 и выше. Добавим еще один летний трек в эфир. Это Chris Young и «Я лечу на море».

хочется во вторник сказать: к черту работу, я лечу на море. Мы долетаем до рекламы сразу после David Guetta, Hayton, Where's My Husband? Capital City, Safe and Sound. Матома Ина, Дрэк.

0: украсит ваш стол, наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
0: Lidl стоит того.
2: Grila sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитцкас дарбибс вейцайем.
5: Еще не пользуешься приложением Мего Драукс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
6: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Маринованный шашлык из свиной шейки Кауказа с пряными травами. 700 граммов от Биовелла. 5 евро и 99 центов. Новинка. Творожный сырок Балтайс. Определенные виды. 38 граммов 35 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом. В Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете. ЛАЦ ЛВ.
9: Cūka!
10: Vista!
9: Ņemam abus!
10: Rīgas miesnieks Cūgaļs un Vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
9: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
10: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
9: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
10: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.

Сейчас будет светить солнце, а потом я приду в вечерний драйв, и там уже по прогнозу распогодится. Да, сегодня с вами я, Артем Демьяненко. Эти два часа с утра, между утром и днем, как это вообще? Полдник с вами я провожу.

0: каждый раз, когда звучит эта композиция, можете воспользоваться случаем, передать привет своему мужу, да? Where's my husband от Дэвид Гетта. 2:05:37. Едем дальше вместе с Жиганом Артика. Осенне лето худи.
1: Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
3: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
4: Вперед! В магазинах Другас цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Другас, почувствуй красоту.
5: Я летал искать рисы на Лигу, Лигу. Курсамовца на Сьерпеце на Лигу.
6: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
7: В июне в аптеках «Апотека» скидки до 45% на косметику бренда «Биодерма» и до 40% на косметику бренда «Институт Эстедерм», а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках «Апотека».
8: Top Radio. We love summer.

удачи, еду на техосмотр, пишет Александр. Александр, желаем вам удачи. Ну а как сами думаете, пройдете, нет? Ведь когда едешь на техосмотр, ты уже заранее знаешь, так, ну, у меня все хорошо, там в автосервисе был, все сделал, я сдам. И хоп, что-то находят, да? Бывает? Бывает. А иногда едешь такой, да нет, там забракуют, и хоп, прошел. Бывает же чудеса.

И этот трек, кстати, в претендентах тоже, который только что прозвучал. Там и Шакира, Кайго, и Сони Фадера, и Экс Да Бэйс, Хьюджел, Робин Шульц, Бэйби Рекша и Дэвид Гетта. Кого там только нет. Подборка, что надо. Заходи, голосуй, topradio.lv, раздел ТОП-20. Неделя набирает свои обороты. ТОП-20-ка также не отстает. Едем дальше. WhatsApp наш 25037. Как проходит ваш рабочий день? Он только стартовал, можно сказать, набирает.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Во вторник днем в Латвии сохранится облачная погода. Временами с прояснениями на большей части территории страны. Периодически будут идти дожди. Местами возможны грозы. Температура воздуха составит плюс 14, плюс 18 градусов. Ветер будет дуть слабый. С западного направления в Риге ожидается преимущественно облачная погода. Временами будет идти дождь. Ветер слабый. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Янюс!
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Я летал из Кайдри на Лигу, Лигу, Кузамовца на Сьерпеце на Лигу.
4: Nosēšot metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: В доме не хватает места или просто умных решений?
6: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
5: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.

0: Заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Кока-Кола Фанта или Спрайт 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: Лесо, спасибо большое Артему Демьяненко за то, что было с вами 2 часа. Следующие 3 часа буду вместе с вами уже я, Сергей Литвинов, меня зовут. Это «Хит за хитом», большие хиты будем слушать, как новые, так и золотые. Старые вспомним, под которые мы выросли, за которые мы голосовали тоже в топ-20. И были рады, что они занимают высокие позиции.
1: За хитом.
2: Дневной эфир с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: Ну, а давать какой-то прогноз на сегодняшние и завтрашние матчи чемпионат мира по футболу. Да не буду больше. Вообще непредсказуемое начало, по крайней мере. Будем о спорте и не только говорить в этом часе. Доброго дня.

На очереди у нас рубрика «Не звучит», а как насчет новой песни от Леони? Одна из самых ярких поп-исполнительниц Германии последних лет. Настоящее имя Леони Бургер. Родилась, кстати, совсем скоро, 25 июня 97 года. Так что у нее совсем скоро день рождения. И мировую известность ей принесли такие хиты, как Remedy, Faded Love и сотрудничество с ведущими европейскими диджеями и продюсерами. Вместе с ней здесь Маркус энд Мартинус, норвежские братья-близнецы, которые стали звездами еще в подростковом возрасте, но я проверил, они у нас вообще не звучат. Если от Леони мы некоторые треки играем и даже что-то попадает к нам в топ-20, то от этих норвежских братьев-близнецов у нас нет ничего до этого момента. Их музыка давно вообще вышла за пределы Скандинавии. В 2004 году они представляли Швецию на Евровидении. Мы послушаем песню новую, которая на Spotify уже наколотила 1 миллион прослушиваний, и называется она «Moonlight». Песня о чувствах, которые особо ярко проявляются ночью, про атмосферу летнего вечера, романтику и желание раствориться в моменте рядом с тем самым человеком, которого ты очень-очень желаешь видеть рядом с собой в этот момент.

0: Главное, чтобы влияние этого трека на вас не закончилось раньше, чем этот хит достигнет первой позиции нашего чарта. Но в первую тройку уже вошел на вторую неделю. Это круто, здорово. Баиндия, Амод Шаде. Вверх на 7 позиций на прошлой неделе. И это был самый большой прогресс из всех тех, кто поднимался.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: Посмотрим, что будет на этой неделе, но я думаю, очень сложно предсказать победителя, как прямо на чемпионате мира по футболу в этом году. Doja Anxiety тоже был классный прорыв, еще более крутой, с 16 на 3. Вернулись в первую пятерку. Да я больше скажу, десятку, пятерку и тройку. 7-я

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: забавный привет, но тем не менее, передайте привет моему папе Лунтику. О спорте, там будет и Формула-1, и футбол.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня достаточно дождливый день. В ряде районов сильные грозы с ливнями, но местами все же выглядывает солнышко. Ветер преимущественно западный, юго-западный. В южной части Курзамы порывы западного, северо-западного ветра могут достигать 14-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгалу и Курзаме плюс 13-16, в Латгале и Видзаме 15-17. В столице Латвии, в Риге, временами дожди, возможны грозы, ветер легкий, юго-западный. Максимальная температура воздуха 16 градусов тепла. Завтра, в среду, вновь будет преобладать облачная погода, но уже без затяжных осадков. Станет немного теплее, воздух местами прогреется до 18-19 градусов.

Интересно, вчера футбольный был день. Все четыре матча, которые я обозревал, были сыграны в ничью. Никак никто не проиграл, никто не победил. Победила дружба, да, футбольная вчера. Об этом будем говорить, и будем говорить о предстоящих матчах. Будет интересно, но прямо сейчас непотопляемая классика. Если когда-то мы считали, что непотопляемый может быть «Титаник», то из музыки это «Дотянуться до солнца» от «Манекини». «Манекини». «Монокини». В данном случае действительно непотопляемая композиция.

0: Ūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Ūgas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

Все, больше никаких прогнозов, кто может победить, кто может проиграть. Лучше вспоминать, как эти команды между собой, если играли, играли. И рассказывать об этом. Вообще, какой-то непредсказуемый чемпионат мира по футболу. Испания должна была проходить Кабо-Верде. Сыграли в итоге в ничью. Я больше скажу, без забитых мячей, 0-0. Бельгия-Египет 1-1. Бельгия должна была проходить. Ну, с другой стороны, Египет тоже силен. Саудовская Аравия-Урагвай тоже ничья, 1-1. И Иран-Новая Зеландия тоже ничья. 2-2. Сегодня нас ждет еще один матч. И завтра... 5 матчей. 3 из 5 пройдут тогда, когда, возможно, вы еще будете спать или собираться на работу. Поэтому об этом буду рассказывать после этой песни.

Итак, сегодня в 22:00 мы увидим единственный матч, ну, для тех, где этот чемпионат мира проходит. Не единственный, но у нас абсолютно разное время. И действительно, мы увидим только один матч, но следующий стартует в час ночи. Кто-то, может быть, дотерпит. По очереди обо всем. Франция, Сенегал сегодня в 22:00. И очень мощная, на самом-то деле, вывеска уже на старте турнира. Франция сильно глубиной состава, контролем мяча и скоростью атаки. Но и Сенегал способен навязать сумасшедшую интенсивность и давление. Очень быстрые там парни. Интересно, что по личным встречам, сейчас, внимание, Сенегал даже ведет две победы против одной у Франции. И все, конечно, мы помним это 2002 год, где сенегальцы оказались сильнее французов со счетом 1-0. Давно это было, 2002 год, но этот чемпионат нам уже доказал, что он может быть очень непредсказуемым. Вполне возможно, что будет уже 3-1 по общим встречам в пользу Сенегала. Так что я бы не говорил, что здесь Франция явный фаворит. Только если на бумаге. Ирак-Норвегия. Очень любопытное противостояние. Для Ирака это шанс сыграть на эмоциях и самоотдаче, а Норвегия выглядит более организованной и опасной впереди, благодаря своим звездам. В атаке особенно. Вообще первая официальная встреча этих сборных в истории, то есть ранее они никогда между собой не играли. Аргентина-Алжир. Ну, тут понятно, Аргентина начинает защиту своего титула, и все внимание будет снова приковано к Месси. Аргентинцы сильны своим контролем игры и вариативностью в атаке. Могут предложить себе разную атаку. Но Алжир – команда, которая умеет делать жизнь фаворитом, в том числе и Аргентине, очень неприятной за счет скорости и контратак. Между собой сборные играли лишь однажды в товарищеском матче 2007 года. Тогда Аргентина оказалась сильнее, пускай и никакого разгрома не было. 4-3, тем не менее, победила. Австралия и Иордания. Австралия и Иордания. Это я, наверное, в будущее заглядываю, потому что на самом-то деле Австрия. Австрия и Иордания. Австрия.

Такой уровень, большое событие, поэтому и Австрию, и даст бог, и Австралию удивят эти парни. Вообще они раньше между собой никогда не встречались. У нас еще есть новости спорта. Формула-1.

итогов Формулы-1, по слухам, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо не близок к переходу из Астон Мартин в Альпин, несмотря на циркулирующие в паддоке слухи. Red Bull не спешит передавать трофей за третье место Гран-при Монако пилоту Альпин Пьеру Гасли, так как команда рассматривает возможность подачи апелляции на решение стюардов, вернувшие французу подиум. Руководитель Мерседеса Тото Вольф подтвердил, что команда тоже подала в ФИА запрос на пересмотр решения по штрафу пилота команды Джорджа Рассела, полученному на Гран-при Монако. При этом австриец признал, что не считает такой сценарий особенно реалистичным. Ну, попытка не пытка, и, как мы знаем, лучше попробовать и убедиться, что ничего не получилось, чем не попробовать и потом пожалеть, особенно в конце чемпионата, когда как раз будет не хватать для титула этих небольших очков, которые можно было бы в споре выиграть.

0: сегодня день одной из самых завораживающих сил природы. Международный день водопада. И он посвящен гигантским потокам воды, которые веками вдохновляли путешественников, художников, мечтателей. Водопады одновременно успокаивают и поражают своей мощностью. В общем, да, их можно найти по... Лихо. Я сделаю здесь... выделю слово музыки. Не шуму, а именно музыки. Ну, кто-то называет шум. Для кого-то водопад — это просто очень много воды и очень шумно. Но этот шум или музыку, кому как угодно, слышен издалека. Самый высокий водопад мира, конечно же, это Анхель. А он находится в Венесуэле, далеко от нас. Ну, а вода падает почти с километровой высоты. А своей мощностью может похвастаться Ниагарский водопад. Через него каждую секунду проходит тысячи тонн воды. Ну и когда я выше сказал про именно не шум, а музыку водопадов, то не ошибся, потому что это действительно больше, чем просто шум. Некоторые водопады поют. Дело в том, что из-за вибраций и особенностей рельефа возле них могут возникать необычные звуки и эхо. Это может напоминать какую-то музыку. Ну и всем ценителям радуги, конечно же, в первую очередь надо отправляться к водопаду. Как ни где там именно. Вот очень много можно встретить радуги. И в 1901 году школьная учительница Энни Тейлор первой в истории спустилась. Мы возвращаемся к Ниагарскому водопаду. Она спустилась по Ниагарскому водопаду в деревянной бочке и выжила. Зачем она это делала, непонятно. Был очень высок риск. Ей было, кстати, 63 года. После этого она сказала, что никому не советует повторять этот эксперимент.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом.
1: Сергей Литвинов.

Frequencies. Новая песня. Еще одна у нас новая песня появляется в рубрике «Не звучит». И сколько уже можно откладывать этот трек с этим названием от этих музыкантов и не играть его для вас. Не наступит это лето, такое ощущение. Но, судя по прогнозу синоптиков, все-таки в конце этой недели наступит. Да-да, именно тогда, когда будут выходные и не будет рубрики «Не звучит». И в итоге опять мы не услышим эту песню. Так что все, хватит откладывать уже в долгий ящик. И поэтому у нас появляется новая песня от Джонни и Федук под названием «Лето». Я ждал, когда действительно будет очень жаркий и солнечный день хотя бы у нас в столице для того, чтобы сыграть этот трек, не дождался. Окей, ладно, лето пускай календарное. Продвигая дальше этот трек, Джонни, один из самых популярных романтических поп-артистов последних лет, настоящее имя Джахид Гусейнли, родился 2 мая 96 года. Его хиты «Комета», «Титры» и «Никак» собрали сотни миллионов прослушиваний и сделали его постоянным лидером чартов. Федук – артист, который сумел объединить хип-хоп, поп и атмосферу легкого урбан-звука. И после хита «Розовое вино» его голос стал одним из самых узнаваемых. И вот мы периодически играем его другие тоже, в том числе, песни. Что касается песни «Лето», что мы услышим, понятное дело, это песня про ощущение свободы, теплые вечера, которые мы ждем очень сильно, пускай будут у всех эти теплые вечера, особенно на Лига. И чувство, эта песня про чувства, которые хочется проживать здесь и сейчас, не про конкретную какую-то историю, как мы привыкли слышать от этих музыкантов, а скорее здесь про настроение сезона, когда все кажется проще, ярче и живее.

0: Заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju. Тувакая вейкала.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектагоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим прямо сейчас.

0: На Go Home высшее место 10 за последние 7 дней. Минус 3 строчки с 12 на 15. 8 уже недель в нашем топе. Проведет ли он 9-ю этот трек недели в нашем хит-параде? Решать исключительно вам, вашему голосованию. Мы рады на topradio.lv раздел ТОП-20 и в том числе со среды по пятницу телеграмма. Топ-радио только хорошие новости. Там тоже открывается голосование. Возвращаемся с вами на 2 года назад, в 24-й, где видим, что на 15-м месте находится песня, которая, возможно, сподвигла некоторых людей влюбиться в эспрессо.
1: 15-я позиция.
0: Ну, я как остался любителем капучино или латте максимум, так и остался. Сабрина Карпентер, просто хорошая песня для меня с эспрессо. 15-я строчка на этом месте. Эта песня стартовала у нас два

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

уже вместе с нами это лето. Прогноз погоды на сегодня, на завтра. Прямо сейчас и автомобильные новости у нас в этом часе. Мы назовем главные признаки кузовного ремонта автомобиля. Оставайтесь с нами. Доброго дня.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Недостаточно дождливый день. В ряде районов сильные грозы с ливнями, но местами все же выглядывает солнышко. Ветер преимущественно западный, юго-западный. В южной части Курзамы порывы западного, северо-западного ветра могут достигать 14-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале и Курзаме плюс 13-16, в Латгале и Визме 15-17. В столице Латвии, в Риге, временами дожди, возможны грозы, ветер легкий, юго-западный. Максимальная температура воздуха 16 градусов. Тепла. Завтра, в среду, вновь будет преобладать облачная погода, но уже без затяжных осадков. Станет немного теплее, воздух местами прогреется до 18-19 градусов.

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašlik savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
2: Праздничная распродажа «Лига» «ВРД Электроникс». С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах «РД Электроникс» или онлайн на «РД Vehicles LV». Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с «РД Электроникс».
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека. Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: Вперед! В магазинах Другас цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Другас. Почувствуй красоту.
11: В доме не хватает места или просто умных решений?
12: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
13: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
14: Ценолом уже в магазинах «Юск». Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».

добрый, Роберт Майлз и Вова Фейбл. Возможно, у вас старый телефон лежит в ящике на всякий случай. Сломанный чайник пылится на балконе. Куча проводов, которые не нужны уже. Возможно, Nokia, которая тоже не нужна. Дело в том, что в Риге начинается экологическая акция, которая поможет безопасно избавиться от ненужной техники и совершенно, причем бесплатно. Я уже как-то рассказывал про утилизацию покрышек. Сам воспользовался этой акцией и бесплатно смог утилизировать где-то, наверное, 8 или 10 покрышек. Это было очень здорово, круто. И двор чище стал, и голова теперь не болит, куда девать то, что не надо. С сегодняшнего дня по 30 июня жители Риги и Пририжья смогут сдать электронные отходы в рамках акции «Не храни то, что опасно». Принимать технику будут по рабочим дням с 9 утра до 6 вечера на сортировочной площадке по адресу Атласа 4. Сдать можно практически все. Это и мобильные телефоны, зарядки, кабель, планшеты, микроволновки, холодильники, плиты и другую бытовую технику, в том числе и электросамокаты. Выбрасывать электронику вместе с обычным мусором нельзя. У меня как раз еще и появился один аппарат, который даже не знал, как утилизировать. Теперь, кажется, рассказывая вам об этом, знаю. Это индукционная плита, на которую кое-что упало, и теперь все пропало. Такие отходы вредят окружающей среде. Если выкидывать это все вместе, зато при правильной переработке из них можно повторно использовать ценные материалы. Так что, возможно, именно сейчас настал вот этот идеальный момент устроить дома маленькую, назовем это техно-ревизию. Кто знает, может быть, в глубине шкафа вас все еще ждет тот самый зарядный провод от телефона, которого уже давно нет. Скоро автоматически.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Сегодня поговорим о том, на какие детали стоит обратить внимание, чтобы не купить битую машину. Первый звоночек – это краска там, где ее быть не должно. А пыл, то есть следы краски на элементах кузова, молдинги, фары, стекла. Сюда можно отнести свежий антикор или следы шпаклевки, которые выглядят как пыль. Разнотон. Разница в оттенках на элементах кузова. Например, двери с дверью или крыло с дверью. Как правило, это видно при должном освещении. Все это признаки кузовного ремонта. Кстати, пластиковые бампера – исключение. Они могут немного отличаться по цвету от металлических частей. И это совершенно нормально, а не признак аварии. Еще один повод задуматься – герметик на заводских швах, если он нанесен неровно. Лучше сравнить правую и левую стороны машины или глянуть на такую же модель. Присмотритесь к болтам на капоте, дверях и крыльях. Следы откручивания – явный сигнал, что детали снимали. Косвенных маркеров тоже немало. Например, щели между деталями справа и слева отличаются по ширине, двери закрываются с усилием, или на лобовом стекле есть трещина, хотя скола от камня нет. Один такой признак – уже повод насторожиться. А если их несколько, лучше заказать профессиональную проверку. Однако небольшой ремонт по заводским технологиям обычно не ведет к проблемам. Настоящая опасность, когда автомобиль признали негодным к восстановлению. Геометрия кузова нарушена или подушки безопасности срабатывали. В таком случае, если машину собирали кустарно, ставили БУ запчасти,

0: 13 июня, первый летний месяц календарный. По погоде пока что лето тормозит, буксует, но обещают, и прогноз пока, слава богу, не меняется. В выходные все-таки лето постучится к нам в двери, окно, по крыше. Будет жарко. Сегодня день древних путешественников океана, морских черепах. Эти удивительные создания появились на Земле еще во времена динозавров и пережили миллионы лет эволюции. Праздник был давно учрежден в 2000 году, чтобы напомнить абсолютно всему миру. Морские черепахи нуждаются в защите как никогда раньше. И одну такую я спас в Черногории. Два года назад она переползала дорогу в слепая зона, и легко можно было ее успеть не заметить. Мы заметили. Спасли. Надеюсь, что она до сих пор где-нибудь там ползает и радуется жизни. Морские черепахи старше многих современных животных. Их предки жили более 100 миллионов лет назад. Они умеют возвращаться домой через океан. Самки часто откладывают яйца именно на том пляже, где сами появились на свет. Черепахи ориентируются по магнитному полю Земли. То есть ученые считают, что у них есть своеобразный такой встроенный навигатор. Мы иногда из леса, даже нам знакомого, не можем выйти без телефона или компаса. А черепахи, вот у них что-то есть такое природно встроенное, что им помогает не потеряться и даже найти то, где они когда-то появились. Хотя вода и вода везде одинаковая, казалось бы. Но нет, некоторые виды преодолевают тысячи километров. Главная опасность для них, конечно же, это мы, человек, не сама природа. Так как скидываем мы в воду пластик, устанавливаем рыболовные сети, и наша застройка на пляже, все это, многое другое, ежегодно губит огромное количество животных. На многих, кстати, пляжах есть волонтеры. Они ночью помогают только что вылупившимся черепашкам добраться до моря. Дело в том, что наш свет, искусственный свет, часто сбивают вот малышей с пути, и вместо океана они, к сожалению, ползут к дорогам и городам. Что там происходит, остается только догадываться.
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом на Топ-радио.

три трека назад мы говорили про Всемирный день морской черепахи. Но, как мы знаем, черепашки и с океаном тоже дружат. Существуют специальные морские черепахи, которые обитают в водах всех океанов, кроме полярных. Большую часть жизни они проводят в открытой воде и выходят на сушу только для откладывания яиц. Я решил все это связать еще и с рубрикой «Не звучит». И сейчас мы послушаем песню «Ocean House». Классная песня от «Jubel Ocean House». «Jubel» — шведский дуэт, который получил мировую известность после хита «Dancing in the Moonlight». Их музыка — это сочетание легкого tropical pop, dance и атмосферы бесконечного лета, которое, давай, наступая уже у нас в Латвии здесь, именно благодаря умению создавать очень солнечные треки. Эти ребята быстро стали популярными в европейских плейлистах и радиоэфирах, и у нас очень часто появляются, и в кит-парады залетали, достигали пьедестала почета. И что касается песни, которая не звучит на нашем радио, она длится 2 минуты, но очень яркая, теплая, летняя «Ocean House». Композиция про свободу, побег от повседневности и состояния, когда хочется просто раствориться в музыке где-нибудь у воды.

Платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: бывший наш лидер.
1: Седьмая позиция.
0: Вернулся первый десяток диджей Жуков и одинокий голубь. Возможно, будет повторение своего лучшего результата, еще установленного весной. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. А мы возвращаемся на 2 года назад, где видим шаг, один шаг наверх. Пятая неделя в топе. Тогда седьмую строчку занимал Кайго и его история про

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: «Пираты Карибского моря». Все части пересмотрел, получил огромное удовольствие. Джонни Депп и все остальные. Ну, супер, супер. Но давненько ничего нового не было от Джонни Деппа. И, возможно, потому что всерьез он увлекся новым делом. Это не кино и не музыка. Об этом буду рассказывать в этом часе. Также автомобильные новости. Новый Lexus ES получил странную опцию.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня достаточно дождливый день. В ряде районов сильные грозы с ливнями, но местами все же выглядывает солнышко. Ветер преимущественно западный, юго-западный. В южной части Курзамы порывы западного, северо-западного ветра могут достигать 14-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале и Курзаме плюс 13-16, в Латгале и Визме 15-17. В столице Латвии, в Риге, временами дожди, возможны грозы, ветер легкий, юго-западный. Максимальная температура воздуха 16 градусов. Тепла. Завтра, в среду, вновь будет преобладать облачная погода, но уже без затяжных осадков. Станет немного теплее, воздух местами прогреется до 18-19 градусов.

объединяют Скутер и Джонни Деппа, естественно. Ну, это... Не обсуждаются очень большие творческие личности, и каждый преуспел в своем Скутере, в музыке, Джонни Депп, в кино. Не знаю, как насчет музыки, говорят, что он еще и хороший музыкант, но еще он и хороший художник. И, похоже, у капитана Джека Воробья появилась еще одна профессия. Голливудская звезда Джонни Депп снова напомнил миру, что умеет не только играть в кино, но и писать картины. И причем зарабатывает на этом очень хорошие деньги. Актер представил новую работу из своей художественной коллекции и сопроводил ее философской фразой: «Время проходит, свет меняется, но некоторые вещи, самые важные вещи, остаются». Для миллионов поклонников Депп прежде всего актер и, как оказывается, большой даже музыкант. Но сам он давно говорит, что живопись появилась в его жизни еще задолго до Голливуда. По словам артиста, рисование всегда помогало ему выражать эмоции и переживания, когда слов было недостаточно. За последние годы это увлечение превратилось в полноценную творческую карьеру. Вот куда он пропал, если вы задавались вопросом, где его кинокартины шумные, громкие, большие. Несмотря на возвращение в кино и режиссерские проекты, живопись остается важной частью жизни этого замечательного человека. Впереди автомобильные новости и необычная опция от новой машины.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Компания Lexus представила рестайлинговую версию своего популярного седана ES. Помимо стандартных косметических правок, инженеры внедрили несколько необычных решений, которые должны сделать поездки комфортнее. Одно из новшеств — система ароматизации салона. Правда, работает она не так, как можно было бы предположить. Дело в том, что аромат распыляется не в общее пространство, а строго в зоне ног водителя и переднего пассажира. Производитель уверяет, что это не мешает другим людям в машине. Это создает приятную атмосферу лично для тех, кто сидит спереди. Выбор запахов и интенсивность регулируется через мультимедию. Кстати, серьезно доработали и шумоизоляцию. Lexus добавил дополнительные прокладки в дверные проемы и усилил звукопоглощение в колесных арках. В салоне стало тише даже на высоких скоростях. Это было одним из главных пожеланий владельцев предыдущих версий. Что касается внешности, то головная оптика теперь полностью светодиодная.

0: Я ухожу, а вы остаетесь. Первомайск, Украина, Коста Лакоста, личность таинственная, но говорят, он оттуда. Кто-то говорит из Санкт-Петербурга, кто-то с Первомайск. Данные о настоящем имени, времени и месте рождения певца долгое время разнились от источника к источнику. Сам исполнитель никак не комментировал все предположения. Скрывается он до сих пор, по-моему. Что скрывает следующая героиня нашего, вашего радиоэфира, Лина Исаева, узнаете от нее уже через несколько минут. До завтра, пока.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Манигар, манигар, манигар думи, манигар, манигар, манигар думи, манигар, манигар, манигар думи.
4: Манигар думи. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
6: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
7: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
8: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
7: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
8: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
7: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.

настолько невозможное, в принципе, ну, нет таких шансов, что сейчас это как будто бы какая-то вот такая детская подростковая мечта, она сбылась. И мне было дико кайфово.

вам, что почувствовали вы? Я почувствовала такую мощную волну ностальгии, мощную волну позитива. Классные ребята. Это Will.i.am, это Apple D App, это Табу, это именно они, основатели группы Black Eyed Peas. Я просто смотрю, думаю, ну это же реально они. Ну классно же. В общем, группа-то появилась в Лос-Анджелесе еще в начале 90-х. Но настоящий вот этот мировой взлет их случился уже в 2002 году, когда к ним присоединилась кто? Да, Ферги. И именно ее голос стал такой визитной карточкой этой группы. Ее, конечно же, на концерте не было. Была другая девушка, очень красивый вокал, очень круто. Но знаете, вот что-то в Ферги было такое вот в атмосфере, вот какой-то вот, я не знаю, что она такого делала, что так сильно влюбила в себя фанатов по всему миру, но даже без нее все равно было очень круто, все танцевали, прыгали, как ненормальные. Ну и, конечно, трек «Pump It» взорвал танцпол, как сейчас в вашей колонке.

0: Black Eyed Peas. Но впереди небольшая пауза. Потом Blessings. Ну, выберу что-нибудь еще из этих ребят. Скоро.
1: Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.
2: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
3: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

следующие концерты. Недавно мы несколько минут с вами назад послушали Pump It, один из самых таких узнаваемых треков этой группы 2005 года. Ну а в 2009 году они выпустили просто бомбу, пушку, которая, ну, пожалуй, гимн, наверное, вечеринок 2000-х, ну, так, того времени. Billboard. Очень долго они там держались. На первом месте. А точнее, 14 недель.

Pump, и ты, конечно же, I got a feeling. Но, знаете, справились, парни, справились. Остались такими же крутыми, классными, зажигательными и легендарными.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии облачно. На большей части территории страны ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер слабый, на побережье с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в пределах плюс 13, плюс 18 градусов.

перевалило. Большая часть дня уже позади, а вечер еще впереди. Можно, кстати, что-нибудь спланировать интересное, приятное. А ближайшее время, вот, может взять паузу, ну, 5 минут, да, немножечко. Остановиться, выдохнуть, что рабочие часы уже практически закончились.

0: Lost Frequencies. Это хорошо. Chasing Paradise. One Republic, это тоже очень хорошо. Chasing Paradise. Эти и другие треки услышим скоро.
1: Jūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Jūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
3: Сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.
4: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных, самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: В доме не хватает места или просто умных решений?
3: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
2: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
4: Я не дал искать резы далеко, далеко. Пусть сам останется съемные цены далеко.
5: No 16 līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

ну несколько моментов сегодня, 16 числа, есть на что обратить внимание. Некоторые люди, звезды отмечают свои дни рождения. Ну и есть фильмы, которые, сериалы вышли именно в этот день. Так интересно, например, вот фильм F1, The Movie, где играет Брэд Питт. Я думаю, что многие уже посмотрели этот фильм про, конечно же, про F1, про формулу, гонки, все дела. Очень классно. Слушайте, я его почему-то оттягивала в момент выхода. Мне казалось, ну, знаете, вот этот почему-то я себе там что-то решила, что мне он не понравился. Не понравится. Поэтому такие фильмы обычно я оставляю на какие-нибудь перелеты, дальние поездки. И вот в самолете я его посмотрела. Ну, что деваться некуда, да, все равно делами там важными не займешься. Поэтому я решила его посмотреть. Зашло. Прям было хорошо, было интересно. Брэд Питт красавчик в любом вообще совершенно своем возрасте, в любой своей роли. И здесь, конечно, вообще во всех понятиях этого слова красавчик. Поэтому, если не смотрели, смело можете включать какой-нибудь свободный вечерочек. Легко смотрится, классно, позитивно. Ну а что еще сегодня?

позитивным, включить классный позитивный трек. И сегодня есть на это причина. Tokyo Drift, The Fast and the Furious, вышел в 2006 году, 16 июня, в общем, 20 лет сегодня днюха этого фильма. Ну и, соответственно, трек.

0: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Вперед! В магазинах «Друга» цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas. Почувствуй красоту.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: план. Эйси, пирмайс.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 8.
3: Восьмая.

полностью весь, с акцентами, с ритмами, все слова, что, где, зачем, почему и как. Ну вот, чё пришла на кухню, чё хотела-то? Не помню. Пока вспомню, да? Интересно, помните ли вы этот трек? Yeah,

0: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии облачно. На большей части территории страны ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ветер слабый, на побережье с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в пределах плюс 13, плюс 18 градусов. В Риге облачно, с периодическими ливнями и грозами. Температура

подумают, а у них был хороший вкус. Ну, потому что, если честно, я так думаю про многие очень сильно старые треки. Когда-то эти все треки будут для кого-то очень сильно старыми, но хорошими. Как минимум, хорошего вам настроения желаю сегодня. На завтра заново пожелаю нового хорошего настроения. Ну а пока что говорю вам пока. Артем Демьяненко скоро уже будет с вами. До завтра. Чао.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

0: эти и другие треки сразу после рекламы.
1: Hey, ko tu šogad Jāņos?
2: Kā katru gadu, Jāņos Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лил Биотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Вареные сардельки в натуральной оболочке 1 кг от Forever's 2,99 €. Томатный соус Спилва 510 граммов 1,25 €. Йогуртовый коктейль Карумс без лактозы, определенные виды 230 граммов 79 €. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
6: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
9: сахар 1 кг 65 €. Сливочное масло 170 грамм 89 €. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра €49.
8: Lidl стоит того.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 € с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
10: Еще не пользуешься приложением Мегодраукс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мегодраукс. Для друзей дружеские цены.

Важнее всего погода в доме, а все другое можно исправить с помощью зонта. Риана, Jay-Z, Umbrella, что очень актуально. Какая погода у вас сейчас за окном? Всем хорошего пути, особенно если вы за рулем. Кстати, Риана намекнула, давайте сегодня пообщаемся на тему, чем заняться вот летом в плохую погоду или погода не помеха. Да, те случаи, когда ужасная прям погода, ну или дождь не помешал вашей летней тусовке. WhatsApp наш 25037 для ваших историй.

0: современным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В радиопогоде этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода, местами осадки. Осадки сдвигаются в восточную часть страны. Поздним вечером нас ждут прояснения. Северо-западный ветер, слабый. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 12 до 14 градусов. В Латгале 13-15, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 12 до 15 градусов.

актуальна дорожная информация по вечерам. Также мы вас сегодня спросили, чем заняться в плохую погоду или погода не помеха. Все случаи, когда плохая погода вам не помешала вашей летней тусовке.

0: Праздничная распродажа «Лига» в РД Electronics. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.
1: Ценолом уже в магазинах «Юск». Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
2: У нас в салоне оптики «Метрополы» люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
3: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на «Метрополы Оптика ЛВ».
2: «Метрополы». Видеть и увидеть.
4: Я летал из Кайдри, сына Лигу, Лигу, курсам остана, съехать, сына Лигу.
5: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
7: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
9: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 centi. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 centi.

0: Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs pergale glazēts 550 grami. 2,99 €. Rimi. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Вперед! В магазинах Drugas цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drugas. Почувствуй красоту.
3: Ценолом уже в магазинах Юск. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, предметах декора для дома, одеялах, подушках, постельном белье, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
4: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
5: Кояньос!
6: Яньос, Яньос!
7: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио «Дорожная информация». Пробки в Риге на Круста-Базница от Вискалю до Берспилс, также на Краста от Пурвиша до железнодорожного моста, ЦРС от Тереню до железнодорожного переезда, Островной мост от Луца в Сала до улицы Телц, также Баускас от Коку до Весейтес. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Плохая погода не помех, чтобы хорошо провести летом время. Об этом сегодня говорим. В следующем часе продолжим. 2-5-0-37 наш WhatsApp. Едем дальше. Хорошего всем вечера.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Праздничная распродажа «Лига» в РД Электроникс. С 15 по 24 июня специальные цены на компьютеры, смартфоны, телевизоры, бытовую технику, велосипеды и сотни других товаров. Покупайте выгодно в магазинах RD Electronics или онлайн на RD Vehicles LV. Только до 24 июня еще больше выгодных покупок на распродаже «Лига». Празднуем «Лига» вместе с RD Electronics.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Atsoki, tiežasti i boļu v nagah? Preparat Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Скидки в интернет-магазине и магазинах Weekend. Самый большой выбор одежды и обуви в Латвии теперь со скидкой до 50%.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

Live. Это один из них. Hugel Ultra Nate Moving to the Sun. Заходи, голосуй. topradio.lv. Сегодня говорим про плохую погоду, точнее, когда она вам не помешала летней тусовке.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: заблокирована, полиция уже на месте. Немного больше дорожной информации.
1: Дорожную информацию представляет Евролом.
0: Радио, дорожная информация, пробки в Риге на Валдемара от Кипсела до Слокас, также Баускас от Коку до Весейтес, на бульваре Калпака от Элизабетас до Валдемара, Вантовый мост от Кипсела до улицы Екабы, также на Ладголас при повороте на улицу Славу. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: В доме не хватает места или просто умных решений?
1: Мы ищем семьи, готовые своими силами улучшить свое жилье. Планировать, переставлять, монтировать и создавать настоящие перемены. И в этом сезоне на помощь придет команда дизайнеров IKEA.
0: Мой дом с IKEA. Реальные перемены в твоих руках. Подавай заявку.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
3: Я летал из Кадрицы на Лигу, Лигу, Курсамо стадо Сьепрецы на Лигу.
4: Nosēšu metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

также нравится, заходи, голосуй, это в radio.lv, раздел топ-20. Так, Носата Класс и Валмерос тоже, я так понимаю, авария. Прислали нам фотографию в правом ряду. Спасибо за информацию. WhatsApp 2.

Ой, погода, надо правильно одеваться, пишет нам слушатель. Это точно. 2-5-0-37, наш WhatsApp, Airplanes от Хэлли Уильямс и Pop. Самолетов не видно, так же, как и солнце. Все затянуло облаками, но позже должно распогодиться. По крайней мере, так обещали синоптики. Добавим серотонина с помощью музыки. Serotonin от James Hype.

осадки в восточной части страны. И поздним вечером нас ждет более ясная погода. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзама от 17 до 20 градусов. В Латгале 16-18. Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 17 до 19 градусов.

комментарий от нашего слушателя. Я тут говорил, что мне очень нравится этот трек, который в топ-20. Это Galaxy! Написали: «Привет, Артем, каждый раз, когда слышу песню Galaxy, вспоминаю машину Ford Galaxy и думаю о ней». Кто о чем? У вас был Ford Galaxy когда-то? Признавайтесь. Torino Madison в продолжении.

0: Радио.
1: «7bet». Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Топ-радио. All-time favorites.

0: хрена тебе психолог, ты что, в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.
1: Конечно.

0: old-time favorites. Top Radio.
1: Y venga conmigo.